0: That turns me on. They're kind of fucking gay. Oh, master.
1: Сейчас поймаю тебя в
0: bondage. Сакакс.
1: Ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing anal. Dungeon. Fuck you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy.

0: just lube it up.
1: Ow!
2: Fuck you.
3: Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не
0: do anal finger.
3: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
0: The semen.

0: Разрывая в клочья
1: Latex Club.
0: Не забыли, что издалека с дома
1: Master.
0: И не последняя
1: Любой
0: А по бегу

0: dungeon.
1: Полными вагонами, золотыми полными гордо дуют молодые
0: bad cocks.

0: все, что было между.
1: Fuck you!
0: Снова без одежды. Как же все так получилось?
2: Master fisting ass.
0: Закрой глаза, представь, что будет между. Просто без одежды. Ну зачем?
2: I'm fucking coming.
0: Я люблю тебя. Ты кричишь мне.
2: Suck some dick. Fisting anal. Dick. Hot sex. Fucking cunt. Fucking cunt. Swallow my cum. Swallow my cum. Suck some dick. This thing ain't no. Dick.

0: такой же.
1: Как?
2: Yeah!
0: Хочется просто.
3: Suck dick.
1: Swallow cum.
0: Fisting. Мне нужно такой.

0: coming, and you ain't no fingers so deep in ass. Make me come,
1: this thing,
0: my fucking ass, my fucking ass. Oh yeah.
2: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
3: Two fat cocks.
2: Только изредка всплакнут две.

0: Dungeon Master.
1: За то, что свел
0: My ass.
1: С тобой.
2: Сегодня праздник у
3: тебя.
2: Сегодня будут
0: фисты.
2: Девушек.
0: Back-hack.
2: С утра горят. Пришли. Стоят.
0: So horny.
4: The semen.
2: В руках и ребят. Потому что на 10. По статистике.
0: $300. For master.
2: Важности полны.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: Oh, master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.
2: Стоят

0: next door.
1: Semen.
2: Не будили звездные дожди.
3: What the hell are you two doing?
2: И превратились в виражи.
0: Torment artist.

0: Stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка,
0: Fisting.
1: В цене. А на войне нелегкий
0: Come.
1: А сам стреляй.

0: Читаешь сводку.
1: Гей-вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen.
0: И мой ком. Ведь каждый может.
3: Rip the skin.
4: Ты приступляешь.
5: Anal.
4: Свой имя.
5: Dungeon.
4: Враждебною средой.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
6: С... Билли Харрингтон.
0: Торгую я.
5: И... 300 bucks.
0: Требую стиля.
5: Нахуй.
0: Изучаю.
5: Don't coming. Deep dark fantasy. Dark dungeon.
2: Semen.
3: Six hot load.
5: Master. Don't coming. Deep dark fantasy. Dark dungeon.
2: Demon.
3: Six hot loads.

0: Сегодня я останусь.
1: Subject.
0: Сегодня буду много.
1: Oui.
0: Удалю все твои.
1: Gay website.
0: В моем телефоне. Меня найдут, когда придут.
1: Boy next door.
0: И первым с утра накормит ладони твои.
1: Stick your finger in my ass.

0: Если ты со мной,
1: boy next door,
0: до последнего между нами,
1: come,
0: и любовь откровенная, прячемся,
1: website,
0: пустота,
1: fucking D,
0: вся моя,
1: DR fantasy,
0: она вредная, губка на губах,
2: oh shit,
0: не поднимемся, небо на руках, обману,
2: I'm sorry,
0: слезы на глазах,
2: sorry for what,
0: не сломаемся, между нами, боль навсегда,
2: sometimes, I pull on it so hard, I rip the skin. Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks.

0: Представился, наконец, ближе к нахуй. Подъезжаю и случается к пизде.
1: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоптом не получается.
0: Бедный
2: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо
2: спанки
0: покупать.
1: Машина.

0: turns me on.
1: It does. I don't know why it does. Ты меня
0: зовешь. Leatherhead. Чтобы знала
2: ты. If I don't do anal. Узнаешь меня
0: и я. Fuck you.
2: Через мили и. My ass.
0: Вот тебе моя.
2: Come.
0: Ты зовешь меня,
2: чтобы я. Stick my finger in your ass.
0: Oh yeah. Полетели
2: сквозь. Deep dark fantasy. Занавешенные. My cum.
0: Чтобы ты.
2: Swallow my cum.
0: Я буду твоим.
2: Dungeon master.
0: Полетели сквозь.
2: My anal.
0: It's под обстрелом и под огнем. Чтобы ты.
2: Don't touch me there.
0: Я буду твоим.
2: Boy next door.
0: Million.
2: Finger friend you ass.
0: Million.
2: Dick.
0: И
2: ass.
0: Миллион веков тебя одну.
2: Fight.
0: В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
2: Anal.
0: Ты зовешь меня, чтобы я.
2: Fuck you. Deep dark fantasy. My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there. Boy next door.

0: прибавь мне
1: 300.
0: Я не прикасаем, я не люблю эти ведь мы не
2: do anal.
0: И я своим называю
2: Dungeon.
0: Он не знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю в чем проблема, но всегда дизайнер скинул
3: Семен,
0: я зову его прям сейчас, я в другом
3: Семен.
0: Я не знаю в чем твоя ведь нету
3: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
2: Fucking

0: Interesting.
1: Ass. Бывают так жестокие дети. Зачем кому-то... Suck some dick. Чтобы он нами был замечен. Так много разных...
0: Fucking slaves.
1: Оставил путь на этом свете.

0: saksın tak tak.
1: Baruka telefonla все голоса говорит.
0: Come
1: on, рукаве и перчатки в карманах шепчут.
0: Are you the US Union now? It's my car.
1: Но странный слух зовет.
0: Dungeon.

0: Gay Sex.
1: Billy.
2: Coming.
3: Зевает в ухо. Не плачь. Моя
2: fucking
3: молодость.
2: Нам
3: бытовухи. Мы еще многое можем. Нам только
0: suck some dick.
2: Get your ass down from here.
3: Пока нас еще не зарыли в землю.
2: Как fucking slay.
3: Списанных. Ненужных.
2: Fucking coming.
3: Немодных. Неизлечимых. Бой. Моя
2: fucking
3: молодость.
2: Dead.
3: Обязательно будет. Тем.
2: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
3: Вселенная дарит.
2: Fucks.
0: Oh, I'm coming.

0: game on.
1: Несвестный тут с ума
0: Бэбахо
1: играет, сочинивший гейм для Нико-Нико-Дога.
0: Если...

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так что располнил стоп. Цвет как
1: Siemens.
0: Цвет родной, прям так
1: сильно. Finger
0: shit за
1: дорогой.
0: Смолки, смолка и скучно. Эти купоны на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары. Вау, да ты способен на большие
1: магготи.
0: Править на бойне, это всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу.

день начинается с музыки. My dad talking says, но конечно меняется быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего не успею. Голик сучи, я ношу.

0: нове спад приятний, щоб приятний, новенький танго. Правил вже Дубай, Іспанія, щоб порадовать брат. Как хорошо, что он рос не вовремя. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капот в
1: 300.
0: На как заполнить? Мне давно уже не 18.
1: Так,
0: полный листок. Цвет как
1: Семен.
0: Цвет родной, прям так
1: солдат.
0: Фингер учит за
1: сон.
0: Дорогих
1: хвостов.
0: Смолки, смолкай смешно.

0: нас там крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и...
1: Данжен.
0: Бомбоубежище.

0: Молодыми друг друга так любили.
1: My
2: Billy Master.
0: И каждый день
1: готов
0: я был влюбляться. А помнишь,
1: что
0: мы с тобой
1: down.
0: И я тебе
1: and anal.
0: Самый первый
1: fucking cunt.
0: За окно

0: Dungeon.
1: Come.
2: И веселые
3: потери.
2: Начинают.
0: Anal
4: sex.
2: Позабыто все на свете.
1: Semen.
0: My ass.
4: Dungeon.
0: Anal.
4: Fisting.
0: Fucking deep.
4: Dungeon.
0: Anal.
4: Fisting.
0: Fucking deep.

0: Как? Stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка.
0: Fisting.
1: В цене. А на войне нелегкий.
0: Come.
1: А сам стреляй.

0: Я куплю тебе у пруда
1: Horny Dungeon.
0: И тебя приведу в этот собственный заведу
2: Fucking Slaves.
0: И с тобой
1: Boy.
0: И с
1: Stick finger in ass.

0: обрыве дома. А пока не
1: жертва,
0: не
1: просец
0: и не
1: сакчер,
0: чтобы мог я за ручку тебя
1: fisting ass.
0: Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять
1: latex club
0: из шести.

0: точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтобы казаться Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я и
1: Boy next door.
0: Не ты, но мы не сможем обмануть себя.
1: Full master. Master.

Я знаю, что в моем так много slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляют нас строить этажи, чтоб казаться bosses. Но за стенами все так же просят отчаяние в глазах.

0: хотят мою задницу.
1: 300
0: долларов, парень из
1: Dungeon.
0: Не останется больше, брат. Я все еще...

0: Знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: bad cock.
0: Когда с тобой
1: bad suck dick.

0: com.
1: И выше в Африке и в Сибири. Тут вошел, а там не вышел.
0: Как?
1: В ампире мире. Охуенный. Даже не кот его. У него
0: Данжер
1: кипит Симен. Пое в нем варево.
2: Везде он словно
3: Уи-уи.
2: По кличке
0: Мастер.
2: Боже.
0: Любина.
4: Фокин Ди.
2: Зовут его
5: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
1: Не гнушается вообще аллергия.
0: Coming.
1: Семен плавает в борще, как
0: Данжен.
1: Не подымешь этот
0: ass.
1: Головой хоть тресни. Я взял бы, но не даст он за эти
0: fisting.
2: Везде он словно
3: Уи-уи.
2: По кличке
0: Мастер.
2: Боже.
0: Любина.
4: Fucking D.
2: Зовут его
5: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
1: Выбрать норовит, смотри, не околей, руки пол.

0: Latex. Венцам.
1: Везде он словно.
0: Уи-уи.
1: По кличке.
0: Мастер.
1: Боже.
0: Любина.
1: И.
0: Fucking D.
1: Зовут его.
2: Харрингтон. Харрингтон. Харрингтон.
0: Swallow cum.
3: Уже не гоже, никому не верю.
2: Харрингтон.
3: Если он такой.
0: Full master.
3: Где его.
4: Fucking slaves.
5: Too bad to ask.
6: Представляет
0: Fisting
6: для
0: gay.

0: Next door.
1: Or dungeon.
2: Встречу я кого-нибудь, но тому, кого я встречу, да зверю, верю, верю, не забуду, буду, буду, буду говорить.
3: Здравствуйте,
2: вот такой ширины. Здравствуйте, вот такой высоты.
1: Dungeon master.
0: Boy next door.
2: Do you like what you see?

0: man?
1: I want to see 6 hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: The lash of the spanking.
3: Одно белое секстр.
4: Семен.
3: Ты остык. Секстр.
5: Fuck you!
3: Bitch.
0: Хорошо, сейчас будет сделано.
5: Fucking slave.
2: The lash of the spanking.

0: Dungeon Master.
1: Fisting fucking slaves.
2: Boy next door. Sex.
3: Real.
2: Cocks.
4: Anal.
2: Suck. Coming in ass. Fucking deep.
5: Dick.
6: You're in the skin. Таких друзей больше
2: нет. Keep dark dungeon.
6: При свечах он
2: blue amazing cocks.
6: Но зато
2: stick finger
6: на глазах. Только вспомни
1: six hot loads.

0: performance artist.
1: Мам сказал, что направился в рай.
0: Fucking coming ass. Ass master. Fisting long
2: legs.
0: D master. Sex.
2: Really?
0: Coming and ass.
3: Boy next door.
0: Do anal sex.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Бар ведь все во мне. Он сомнения.
2: Don't stop.
1: Come. Весь насквозь пропал. Мокрый я пропал. Тут вы дед, тут вы дед, тут вы дед, тут вы дед, твой сносный дед. Тут вы дед, тут вы дед, тут вы дед.
3: Ain't no sniffing, daddy. В своем уме? Я не из ваших.
1: А я не из наших, соси молча.
4: Руки на
5: продолжение. Stick in my lard box.
1: Я горю, шли в ним. Он
6: семен.
1: Убрадал. Зачисленный тугой.
7: Ain't no.
1: Тут вы дядя, тут вы дядя, тут вы дядя, твой сносный дядя. Тут вы дядя, тут вы дядя, тут вы дядя, твой сносный дядя. Накормил смелый кабачковый король, да. Сделай кучки приятно, да. Жалкий кусок мяса.

0: know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я семена напьюсь, я так хочу.
0: Fingers stick.
1: Тебе

0: You know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: У тебя там давно уже своя жизнь. У тебя там, наверное, новый
0: мастер.
1: С кем ты
0: do

0: мы будем
1: fingerstick.
0: Как настоящие. Алло, привет. Ну как?
1: Bad cock.
0: Ничего не изменилось с тех пор, как ты ушла. Ну как там твоя?
1: Dungeon.
0: Я все еще

0: не выпавший.
1: Секс.
0: И студежный.
1: Бэк какс.
0: Под аккорды.
1: Май кам.
0: Счастливый.
1: Каминг.
0: И счастливый.
1: Каминг.
0: И, конечно, тебя.
2: Pull up our pants.
0: И в морозе, и зной. Я тебя.

0: хочешь, чтоб фингер покрылись обилием трещины, высосав
1: семена
0: друг друга от сильных увечий. С тобой в этой позе навечно разобьем что стоит на столе. Мы с тобой на бедном стекле обольемся
1: семена
0: потом в это все для того, чтобы было теплее.
2: Fucking ass.
0: Словно не радость
1: семена.
2: Get out of there.

0: нет.
1: Some dick.
0: В ожидании.
1: Sex.
0: Идет не спеша.
1: Semen.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Дело, словно

0: dungeon.
1: Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от
2: Seaman.
0: Oh, master.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебя влюблю. И лишь звон уносит бат.
1: My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один, по пустым.

0: 407 километров до пункта назначения. Примерное время прибытия 1 час 34 минуты после полуночи.
1: Так, кстати, а почему мы поехали именно вечером?
2: Фэн Даркхолм
3: сказал, что эти
4: Бэткокс
3: можно найти только в темноте.
1: Чего, блядь?
3: Фэн сказал, что они светятся.
1: Светящиеся
4: Бэткокс.
1: Почему тогда я раньше ничего не слышал о таких?
0: Общее число видов
4: Бэткок
0: может достигать 1,5 миллиона, из которых описано и изучено лишь 13%. Также ежегодно около 800 новых видов
4: Бэткок.
1: Дай 5.
3: Ой. Вот видите, наука на моей стороне.
5: А светятся они как? На светодиодах?
0: Люминесценция у
4: Бэткок
0: возможно, благодаря химической реакции с участием и филена, светоизлучающего биологического пигмента. В результате этого ткани,
4: Бэткокс,
0: в которых происходит реакция, светятся зеленоватым светом. Согласно другой версии, излучаемый свет
4: Бэткокс
0: служит предупреждением о его ядовитости для...
5: Меня начинает раздражать эта Сири на максималках. О, Господи.

0: Бога у меня
1: Семена.
0: Она выглядит как
2: Billy.
0: Она мой
2: бой. Dungeon.
0: My type.
2: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.
0: Ass.
2: Ass.
0: Только мне. Yeah.

0: сказать. Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, это не жених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Сережа, это и брат, я близнецы, Паша и Леша.

Он мне говорил, давай экспертизу установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как

0: Странно, когда ты
1: swallow my calm.
0: У меня появляется чувство.
2: I'm sorry.
0: Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must love our parents.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hide up.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: запястье. Latex glove. А под ними полосы.
1: The semen.
0: Твои волосы. Переслушиваю
2: voice
0: с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила.
1: Dungeon Master.
0: Yeah. Может, пожалеют, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо.
2: Fucking deep.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

Dungeon. А для вас я геймбой. Как и вы для гейм-парти. Я плюю на фэт-как.

0: Yeah, gay boy.
1: Как и вы для gay party.
0: Я плюю на
1: that cock.
0: Вы меня
1: anal cock.

0: на стену.
1: Стив Рэмбо.
2: Эйнол.
0: Или Эмин. Капитана.
3: Билли Харрингтон.
0: Кобейна или
4: Дэнни Ли.
0: Манделы. Это твое личное дело.
2: Фистинг. Эйнол.
1: Пенетрация.

мира сего. Алло, я Full Master. Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже почти не берет. Пора домой. Не льет кто-то.

0: Mr. Affleck. Ass.
1: Cushion.
0: You're wrong.
2: Bevala zastrivale.
0: Как movie star.
2: Сыны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
3: gay website
2: упавший со своим со своим.
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
5: семен.
4: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо.

0: this thing off. You're
1: only gonna swallow semen ass.
0: Get fucked. Oh, cock.
1: So fucking horny. Semen.
0: Gay party?
1: Anal.
0: Maggot. Got you, Mucci.
1: Fucking coming. Come. Steve Rambo.
0: Fucker.
1: Amazing.
0: Bondage master.
2: And alcohol.
3: Play with stick.
1: Boy next door. Ass.
0: Nico, Nico,
1: make me come.
0: 300. This thing
1: ass.
0: Curveball.
4: Curve cock.
5: Fuck everywhere. Drop a mic, punk. Let's go, my dick is framed.
1: Gay's ass. Suck some dick.
5: Suck, chef.
1: Touch me there.
0: Move it up.
5: Hey, boy.
1: Do you like what you see?
0: Don't stop.
1: 15. Ass. Put your hands fucking deep. It's a
0: oh.
1: Swallow cum.
0: Pull up, ass.
5: Gang it up.
0: Gang it up.
1: You stick my finger.
0: Put that cock on my face, boy.
1: Ass. I'm so horny. Do it again.
0: Double brother.
1: Slow down. Ass. Anal.
6: Дай мне только пола. И что мы видели с тобой?
1: Boy.
6: Кроме
1: coming,
7: the semen
5: hot load.
6: Я знаю все
1: fantasies,
6: но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
1: Please.
5: Next door.
6: Если хотим мы написать
7: the semen,
6: пакун зеленый,
1: latex glove,
6: огненная
1: bondage,
6: дым из
1: anal
6: dungeon. Кувыро. Не верится, что
7: dead
6: был еще вчера. И точно уже
0: banking
6: верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming
6: дальше. Ведь до ныне не только на

0: тобой.
1: Next door.
0: Посмотри. Есть в мире столько,
2: Dungeon.
0: Которых еще не ты. Беги от
2: мастер.
0: Спасай своим. Живи, люби, люби, живи. Открой.
1: Next door.
0: Посмотри на
2: Dan.

0: слепья был
1: гей.
0: Я б имел трех и тройной
1: fucking cunt.
0: Был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macab.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
0: Fisting.
2: Boy.
1: Ой, штопает.
0: My ass.
3: Hot load.
1: Красота, что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
0: Stick finger in ass.
1: Но очень плохо.
0: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей.
1: Нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
0: Майк бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей.
1: Был бы...
0: Next door boy.
1: Неплохо очень.
0: Fisting my ass.

0: Well, Master.
1: Так легко мы встретим их у станции.
0: Next door.
2: Gang it up.
1: Стоят.
0: Well, Master.
1: Bondage. По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитеном. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.
1: Стоят.
0: Well, Master.
1: Bondage. По коленам у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитеном. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.

0: стоят
1: Full Master Bondage
0: по коленам у перехода
1: Dungeon
0: Палитена Привет
1: Gay Party
0: Я хороший
1: Master
0: Пойдем ко мне
2: Rip the skin
1: And Sunshine
0: стоят
1: Full Master Bondage
0: по коленам у перехода
1: Dungeon
0: Палитена Привет
1: Gay Party
0: Я хороший
1: Master

0: sex.
1: Я имею право
0: проклятовать. You ain't no.
1: Говорить.
0: Spank. Ain't no.
1: Меня.
2: Dark
0: hole. Gay.
1: Я одет. В этот день. Вашим я.
0: Sex.
1: Сегодня 30.
0: Don't stop.
1: В этот день я возьму.
0: Suction.
1: Sex. Horny.
0: Spank.
1: Ano.
2: Dark hole.
0: Bondage.
1: Oh.
0: Sex. Sex.
1: Fuck you.
0: Dungeon.

0: раз.
1: Тяжко с молоду на тестве. Раз есть время, то жаль в обрез. В обрез
0: Hot
1: зарядить. Сразу кайф, ты мужа мне в
0: yeah.
1: Показались милые родни, в них слеза растекалась, как лужа.
2: Семена.
0: Suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пообрыкаются
0: капли.
1: В море немым пятном растекается лужа.
0: Suck some dick.
1: Заглушит гнев, будто пообрыкаются
0: капли.
1: В море немым пятном растекается лужа.
0: Suck some dick.
1: Мы пытаемся
0: swallow. Come.
1: Я туда, где все горит, убегаю, не помню. Забываю, кто мой отец, повторяю. Но взлетаю я наконец, примыкаю во строй.

0: кто-то ей пел приказ. И на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
2: Seaman.
0: То ли Master. А то ли видение. Смотрел я в звездное долго. И на завтра был целый день я. Я ее да только без толку. То ли
1: Master.
0: А то ли видение. Она прошла как
2: по
0: зеленым.
1: Прохладный

0: под вечер.
1: It's so fucking deep.
0: Я ищу в толпе Dick. Ее шаг.
1: So long.
0: То ли а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению.
1: That's amazing.
0: А я пойду домой и пусть мне приснится.
1: 15 is $300.
0: Она прошла как по зеленым.
1: That cocks.
0: Прохладный синий.

0: Семен.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Охрана. Oh, shit. I'm sorry. Не верят, что забыла просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: It's so fucking deep.
1: Як ти підтянусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломанный.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: землю, потаси меня.
1: Знаю я, что можем друг друга без друга.
0: Так как землю, потаси меня.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так как землю, потаси.

0: That's so fucking deep.
1: Як тобі цінусь, но боюсь.
0: Do anal.
1: Ти опять стоїш в кругі.
0: Fucking slave.
1: Сложно.
0: Fucking coming.
1: Сломаний.
0: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
0: Dick.
1: Не остудит.
0: Semen.
1: Отпущу.
0: Anal.
1: Навсегда уйдешь. Но пока ты.
0: Fucking slave. Get your ass back here.

0: Ganging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Sex.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: C.

0: Знаешь, я за год стал 2 раза
1: horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку и под этой
1: amazing
0: мёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год, но мы
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то, выпив на праздник,

0: Мерят
1: some dick.
0: В ожидании.
1: Секс.
0: Идет не спеша.
1: Семен.
0: Замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай.
1: Turns me on.
0: Назло ветрам.
1: Anal.
0: Дело, словно

0: Billy.
1: Чтобы увидеться, может быть у нас получится. Может быть мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
2: Семена.
1: Но сделать, что нужно для этого.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в тебе люблю. И лишь звон уносит бат.
1: My cum.
0: Но я
1: suck dick.
0: Один по пустым.

0: Hot load.
1: Ехать некуда. По южному.
0: Next door. Gay.
1: Хочется.
0: Gay.
1: Надо. Ведь мне уже.
0: Марик.
1: Но ехать некуда. А все едут.
0: Бенгина.
1: Да ладно, не беда. Ведь ты еще так молода. Малиновая.
0: Bondage.
1: Малиновый.
0: Website.

0: Корнями вырву голову. Ебануты на голову. Дарила в голову. Корнями вырву голову.
1: Hello? Rich fucking Morty. Sorry. Password. Come shot. Bitch.
2: Let us remember these timeless words.
3: Amogus.